0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: восточных европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я...
0: We've gone so far east. We are in the west. This is Руслана.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: Excelsior Extreme 9.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пусто.
3: Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня!

0: this new Wild West Country. I'm wild and free.
1: И как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.

0: com.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
2: Владивосток FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it. Wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Я увидел тебя на прогулке.
0: Я бы очень рассмотрел.

0: ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Let's keep it peaceful out there. Don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me. If

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much worse.

0: the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Mama's Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Basta!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Моя жизнь – это драма, моя душа несется ввысь.
2: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm. This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: Energy crisis here, a hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
3: Yo, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose? Liberty City!

0: I watch your American hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Живёшь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. В

0: Ladies together!
1: Пьяные лохи, как же я ненавижу караоке. Лохи, сука, лохи!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.

0: ключник європейців Liberty City.
1: Владивосток FM.
0: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
0: Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
2: Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: this new Wild West country. I'm wild and free! You wanted capitalism? You got capitalism! Now enjoy what you ask for! Commercials!
1: Женщина этого хочет! Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают! Да, Horn! В прошлом дезодорант блокировал запах! Этому конец! Теперь наш гол – сделать вас буйным зверем! Wear the Horn! The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье! Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах! The Horn is not a date rape drug! Но он оказывает такой же эффект! Wear the Horn!
0: Hey, everybody, you are listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually West. You see, the Earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. Okay, here is good band, it's Split.

0: Луколоки!
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
3: Would you like to hear some Russian hip-hop?

0: Far East, we are in the West. This is Ruslana. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Music from the homeland!
2: Киев to Краков, Будапешт, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM!
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.